0: Зажигание! Петр, я предлагаю один. Зажигание!
1: Понял, остается зажигание.